0: Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням-ням.
1: Дичі, ми скоро Яся.
0: Сват-сват-сват-сват-сват.
1: Ася, май мерці.
0: Сват-сват-сват-сват-сват.